Ты на мёжма камадью друзомыш, я жил сей, и уэпрэнди. Жанна, дай порогой.